Искара сана музыка на края. Алифо канапенау, а? Ам нюарет ною. Нан папяса нонге тена саюра на ку, а? Сати зоу, зоу терен ком нау. Сати зоу. Саю, а? Мреса кам на профессор. Мреса кам на мюкталь. Мреса кам на рапинзан. Мреса кам ануан. Мреса кам нюл ланен афян. Ahona Balba, comment on veut faire comme ça? Ça me sera raïko. Musique, n'y a que demander pour musique. Bon arrêt. T'es allé avec les motivations? Si ça va raïko. T'es fait un arrêt, hein? Нюрнбелла мзоа, тим фуса. Да, салу. Пансавата мафна цана индинда. Ни завата мафна цана индинда. Мандефа ира фитерана. Те, ти мана на завата турчанова. Инна на инспирацион лериозо. Ця три конондрон. Уанея рефам вавакал. Те матуриалла мвавакони. Ам папа, ам лес анфон. Andefa ira io, eh? De allatra com zain fandara creva veu, eh? Nangata nulla viane canedan. Avian Dubai. De tonda fana strana na ono. Ok. Ok. De non mapsar manaitan ronel. На рит на макуретори фатунга та оле, а? А пи воне тонтон амбрензатян. Окей. Да софа кик та ол месас на ру. Цара гени мафната гени фьеранам радио юри фа май очу. Мерси там ли гиратио, а?